сейчас я понимаю, что это готово.

0: Благослови Бог наш, всегда на небесном веков.
1: Боже, слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души истинной, живи здесь и вся исполняя сокровища благих в жизни подателю. Приди и вселись в меня, очисти меня от всякие скверны, и спаси блажь душу нашу. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да не песни во веки веков, как бы Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти люди наши, владыку, прости беззаконие наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Пресвятая и во веки веков, как бы Отче наш, живи на небеси, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отцу и Сыну, и Святого Духа, и пресни во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого в ответ и недоумеющий, среди молитвы, яко владыцы грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Господи, помилуй нас, отец упаковал. Не прогневайся на ныне зло, уже помяни беззаконие наше, но призри и ныне, яко Бога утроби. И избавленный от враг наших, ибо если Бог наш, мы люди Твои, все дела руку Твою и имя Твое призвали. И ныне и присно и во веки веков, как Бог, милосердие Твое, отверзи нам, благословенной Богородице. Надеющиеся на Тебя, да не твердите, но да избавимся такое в ответ, ибо если спасение рода христианского. Пречистому образу Твоему поклоняемся благим, просящим прощения, прегрешения наших, кресте боли. Волею бы благоволимы, если плотью взыти на крест, да избавишь и ярость создавшейся от работы граждан. Тем благодарственны во клиенте, радости исполненного, сеющийся от спасения, решили спасти мир. Милосердие, сущий источник милости, сподобно нашей Богородице. Призри на люди согрешившие, яви яко призна силу Твою. На Тебя уповающих, радость в убиенке, яко же иногда говорил бесплодный в архистрофе. Господу помолимся.
0: Господи, помилуй, Господи, не спасли Руху Твоей Сосоты, Сатаны, жилище Твоего, и предмет, принадлежащую службу себе, когда не осужденно представлю страшный престол Твоего, Господи, священный действий совершил, которые в силы и славу Боги Твоей. Боже, о славе оставь, прости, превышение наше воле, но и на Господом делу, я же под ним, значит, я же вам их повышаю, все на простите, я потом хочу спросить, но не будет.
1: Бог-то
0: помилуй, ты прости, благослови, благодать ему.
1: В небе Дом Твой поклонился ко храму святому Твоего страсти Твоя. Господи, наставь мне правду и Твою, враг мой, храни, справи пред Тобой путь мой. Я конец Твоего всех их истины, сердце их суть, кровь, отец, гортами, их языки своим вещам. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих, помножат они честь и единение для меня. Я хочу, чтобы это Боже. Это возвеселятся все уповающие на Тебя, Бог возрадуется и вселишься в них, и похвалятся от Тебя любящие имя Твое. Я Ты благословишь праздник, Господи. Я говорю, что Ты благословил.

0: Боже, очисти меня грешный, помилуй меня. Боже, очисти меня грешный, помилуй меня. Боже, очисти меня грешный, помилуй меня.
1: Благослови, Владыко.
0: Благословен Бог наш всегда на нетрестный Пеньков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, Царю Небесному, тешущую и души истинные, живые весы, и вся исполняется прочего логики, возбодателю. Следи всеми всеми, очисти для всяких скверных, спаси Боже, душа наша. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш несущный, наш, что ты есть, и оставил долги наши, и тяжи доставляем Твоим грехом нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от
0: лукавого. Як то есть царство и силы, слава Отца и Сына, Старого Духа, ныне присно, кельку.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, я как бы ответы не доумеющие. Все эти молитвы, как владыцы грешные приносят, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. Господи, помилуй нас, хотя бы помаху не прогневайся на ныне дело, не же помяни беззаконие наше. Но призри линии, как воду утробен, и избави нас от врага наших, ибо сегодня все люди, и твои си дела, руку твои, и имя твое призываем. И ныне и присни на веки веков, аминь, милосердие, дверь, от веры, на благословенная Богородица, надеющиеся на тебя, да не погибнут, но да избавимся тобой от бед, ибо все спасения рода христианского. При чистому образу Твоему поклоняемся, благи, просящие прощения, прегрешения наших, Христе Божий. Волю возблаговодил, седьмой день сойти на крест, да избавившись, создался от работы вражия, тем благодарствуем обеденки, радости исполнился, спаси наш пришед и спасти мир. Милосердие сущий источник милости, сподоби нас, Богородицы, призри на люди согрешившие. Яви, яко присносимый Твою, на Тя уповающие радость в обеденке, я как иногда говорил, Господь, и так истратив. Господу помолимся.
0: Господи, помилуй. Господи, не спаси руку, если святыся так жилищ Ты, и укрепи мне предлежащую службу Ты, дай не осужден престан страшного престола, то бескромное священодействие совершу, як Той силы, слава, повитие веков, а славе оставь, прости Боже, прошу нашего вольного и невольного. Я же слово дели же ведь, не ведь, я же в одни ночи, в том, что не вся она просит, как и власть, человека нет. Простите меня,
1: Бог простит, прости нас, прости, помолися.
0: Благодать Бога помилуй, прости всех нас.
1: Аминь. Мир Дом, ты поклонись, это храму Святому Твоему страсти, Твоим Господи, настань на правду, Твоя правда, моя храни, справи пред Тобой путь мой, яко не свой всех их истин, и сердце их суетных рук, на Твоим гортани, Тебе слышу, век возрадуйся, все дышися в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое. Благодарю Бога.

0: благословен Бог наш, всегда ныне присвои во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины и живодеции, и все исполняй. Сокровища благих и жизнеподателю, прийди, веселись овны, и очистены от всяких скверны, спаси блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, наша молитва моя не во снах льстивых. От лица Твоего судьба моя изойдет, очи мои да видят до правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сеяние, бретесь во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои отдел человеческих, заславися от стен Твоих, а сохрани в пути жестоких, соверши стопы мои в осязях Твоих, да не подвижутся стопы мои. А с возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спаса уповающие на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыло Твое покрыши меня, от лица нечестивых отстрашив меня. Врази мою душу мою, державши тук свой, затворивши уста и глаголыша гордынь, изгоняющая меня ныне обыдошими, очи свои возложивши клоните на землю, объявшая меня, яко лев готовный лоб, и яко с кими набитая в тайнах, воскресни, Господи, притвори и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившись и сыновья, ставивши останки младенцем своим, аже правда явлюсь я лицу Твоему, насыщуся в ней, когда явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возвего к душу мою, Боже мой, на Тебя уповав, да не постыжусь вовек, ни же, да посмитрися врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою научи меня. Яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть. Грех вины моя, неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, отчасти грех мой многого есть. Кто есть человек, боясь Господа, законно положит ему на пути Его же изволь. Душа Его во благих водворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его и вид им. Отче мой, вынока Господа, яко Той сторгнет от сети нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород нищесть маз. Скорби сердца моего умножишься, от нужд моих изведи мя. Вижди смирение мое, труд мой, стави вся грехи мои. Вижди враги мои, яко умножишься, и ненавидением неправедного ненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постужусь, яко повахнет тебя. И злобиве и праве прилепляхуся мне, яко потерпек тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей, помножу сущедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть, вынно Тебе единому согрешив, лукавое пред Тобой сотворив. Яко да оправдишься во славе всех Твоих, и победишься в них, да судить идти. сибо в беззакониях зачат есим, и во грехе родимя мать моя, сибо истину возлюбилась, в известной тайной премудрости Твоей явил миссии, покрепишь меня сопами, очищуся, мыешь меня по чеснягу белюся. Слуху моему доси радости веселья, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице Твое от греха моих и все беззакония мои очисти, сердце чисто содержи во мне Божий, дух правом наяви во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом владычем твердим, научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе вратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей. Господи, с ним и отвердишь, и устами возвестят хвалу Твою. Якаще Бог схотел еще жертву, дал Бог области сожжения не благоволишь. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидишь дух со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правда, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благослови наси Христе Боже наши же премудрый ловцы явлей, не спослав им Духа Святаго и теми ловлей вселенную, человека любче, слава Тебе. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица, Ты тело заистинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами помиловайте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Игда снижет язык и слия, разделяши языки вышний. Игда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призва. И согласно славим все святого Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завека спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часе молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, злоболезней. Погради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейший кровим, славнейший без сравнения Серафим, без изления Богословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, имей же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенно си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, всели Твои суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы из уст моих. Яко чужде восташе на меня крепце, взыскаша душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагом моим. Истины Твои употреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня, сей на враги мои, воздри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление мое, гован мими, услыши меня во скорбе к печали моей. И сметокся от глаза вражда от служения грешнича, яко уклониши на мое беззаконие во гневе враждовах уми. Сердце мое сметеся во мне, боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прийди на мя, и покрымя тьма и рех туда смекрелея, как голубей не полещу и почею. Все далекся бегая, вдворекся в пустыне, чая к Бога спасащего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки, хэко веди к беззаконии, пререкания в ограде. Но не минущего будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не скудет стоган его лихва и лесть. Якаще бы враг наносил мне, претерпел бы хуба, яще бы и ненавидя меня, на мевели речи, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушнее, владыка мой, знамя мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен, дому Божий ходи хом единомышлением, да придет же смерть на ня, и да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыши меня, вечер и за утро, и полудни повеме возвещу, услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающих мне, яко во мнозебяху со мною, услышит Бог и смирит яс и прежде век, несть бы им изменения, яко не боящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, скверниша завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнуша словеса их, паче ли от осуд стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же Божие, не изведешь я в судне неосцисления, мужи, крови и льсти, не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповай на Тя, живые помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речит Господи, ведь заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко Твое избавится от тетеловче, я словися мятежно, плечма своим осенит Тя, и под крыле Его надейшися, оружием обудит тесено Его, не бойся от страха ночного, от стрелы летящие во дни, отвечивать мне приходящие, острящие без ополуденного, поди от стороны Твоя, ты ищущая тьма лесную Тебе, к Тебе же не приближится, убачу, чему Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище Твое. Не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесит Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь руками ногу Твою, на Аспады Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповая, избавлю и покрию, и яко познай имя мое, возовет ко мне, слушай Его, сними с скорби, измой Его, и прославлю Его, долготой не исполни Его, и люблю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки вековами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благословенный все Христе Боже наш, и же премудрила все явления, спаслав им Духа Святаго, и тем миловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе. И ныне пресны во веки веков, аминь. Яко неимым и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе росшегося моли Богородица Дева, много поможет моление матерне, ко благосердию владыки, не презры грешного мольбы все чистая, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать у нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помоги нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Отче наше, же и на небесах, да светится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши. И кажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Сага Духа ныне присно и во веки веков.
1: Аминь. И гдаснешь это языки слия, разделяши языки вышни, и даже огненные языки раздаяши в соединении вся призва, и согласно славим все святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливе, многомилостивы, многоблаготропы, иже праведной, любя и грешной, милуя, иже вся за века спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в часе молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, злой болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, к соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, в разум неприступной Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без истления Богослова, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благословим. Аминь. Боже, Господи, силы все твари, содетели же за милосердие, беспрекладные милости Твоей, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославен на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грешных наших растерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любче, прими нас, грешных благодарственно сей молебная молитва, избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страха Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавстве, но любовь Твою изви души наша, да к Тебе всегда взирающие же Тебе светом наставляем, Тебе неприступного, пресосущного, зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятыми, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки.

Пресвятую, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш,

Исцели болезнью врачу и страсти души и тела раба Твоего, архимандрита Глеба, и прости ему, яко благосердце в прегрешения, вольное, невольное, и скоро воздвигни отодра болезни, молим тебя.

уеже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедши Бога душою в рази, и уеже явить

молимся, о Еже благосердием и милостью, презрите на воинство и все защитники Отечества нашего, и о Еже утвердите.

всеуплодоносящих и добродеющих, во святим и всечестнем храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

же разделите и погубите единородия, восстанет Боже, помощь людям Твоим подашь нам силы Твоей победу, верным чадам Твоим, а единственной русской церкви, ревнущей по спешеству, дух и врата любви крепи и от бед избави, запрети раздирающим мрачением умов и ожесточение сердец, ризу Твою, я же из церкви живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодать Твоей власти придержащих, ко всякому благонастави, мудрости обогати, воины и все защитники Отечества нашего, в заповеди Твоих утверди, крепость духами спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишены в кровь изгнания сущих, дома веди, алчущие напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущие, надежду благую тишине подашь, всем животнися убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори, исполни нас яркой веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь и вновь в люди Твои, я коледине устоедини сердце, исповедуйся Тебе, единому Богу Троице славимому, Ты бы из наступления и победы спасению повальщик на Тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: крестится.
1: Господи, помилуй!
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодати!
1: Господи, помилуй!

0: Благословенных и лицеверных, паки паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Ходил,

0: нашим Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святым храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящим в Господу помолимся.

0: один на одного. Святитель Кирилла, епископ Сергия Посадского и Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да помилует Господь, Бог во Царстве Своем, всегда не присно и во веки веков.
1: Священный игумен, Иеромонах, протодиакон.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящим в твой Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорбей.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Всего совершенно свято, мирно и безгрешно угодно.

0: и при грешении наших у Господа просим.
1: Помилуй, Господи.
0: Добрых и полезных душам.

0: настоящее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Верь святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшие сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу.

подгнить народу, сына.

położyć.

преблагословении. Славни, Владычице нашей Богородице, и Преснодеве Марии.

Господи великого Господина Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Сия Руси, Святотроицкой Сергии, Лавры, Священно, Архимандрита, и Господина нашего, Пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам, мире целым, честным, здравый, долготерствующий, кровопускающий слово Твоя истины.

сидящий человечий тело дышно страхом приступи, да не полишись, йога небо есть божественный же пехот к общению, первый примирись от тебя печалишим. Даже дизай таинственная брашна ясть, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела ладышни, сим помолись образом с отребетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни, бессмертия, все твари видимые и невидимые, содетели безначального Отца, сопрочно сущни, сыни, собезначальные, премногие ради благости, последние дни плоти волкися, распныся, и погребися за ныне благодарные, и злонравные Твоей крови, обнови, расслежь грехом, естество наше, сам бессмертный Царю, примимое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыша глаголы мои, согреши, Господи, согреши на небо и пред Тобою, и несем достойно зрите на высоту славы Твоя. Прогневок по Твою благость Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же и многомилостив, не предал я семья погибнуть и со беззаконием моими. Мы его всячески ожидаю обращения Ты, ибо рекал и сей человека любче. Пророком Твоим яко хотением не хочу смерти грешника, но ежа обратитесь и живы быть ему. Не хочешь его, владыка, создание Твою руку погубите, ниже благоволиша погибели человечести, не хочешь всем спастись, разум истины прийти. Тем же осащен сон есть в небесе и земли, сия привременной жизни, всего себе по вину греху и сластем поработив, и Твой сквернив образ на творении и создание Твое быв, не отчаивай своего спасения, окаянный. На Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожу, прими убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой исцеляя, труждающиеся обремененные себе призываю, покаявая, не пришедая призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем. Я, когда чистым сведением совести моя святынь, Твоих часть приемлю, соединюся святому телу Твоему, и крови имейте во мне живущие и пребывающие с Отцем и Святым Твоим Духом.

Mm-hmm.

Thank you.

0: progression.
1: Thank you.

0: Это другая.
1: Чем? Не знаю. Я не буду.

0: Боже, чисти надежды, Боже, чисти надежды, Боже, чисти надежды, ты помилуй нас.
1: Боже,
0: благословен Бог нас всегда на некрестный во веки веков.
1: Слава тебе, Боже, Слава

0: Господи, Господи, спаси его, спаси его, как уже лечит в этом случае. И какими прилежащие служат, вы да не студенты станут страшным престолом, и бесколонное пресвященно действует, что это силы своего родителя Господа. И славя стать, спасибо, что чем больно, не больно, а служит через ведьми, ведьми. Я же в уме, потому что я не сами Господь спаси, я кублашу, что ты будешь спасить. Благодати свободу спасите, помилуйте всех нас.
1: В одни другом, в храме Святого
0: Это не
2: Я вас благодарю.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде слися, исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися в ныне, очистенные от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный.

грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою, небо устах лестивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят до правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил Мессии, и не обрези ней правда, я когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижны стопы моя, а взвозвак, как услыши мое си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасаю уповающие на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыло Твое покрыши мя, от лица нечестивых и страшных мя, врази мою душу моя державша, дух сотвориша, уста и глаголыша гордыню, изгоняющая меня ныне обедоша мя, отче свои возложишь уклониться на землю, обвяжши мя колев готов на лов, яко с кими набитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели в животе их и сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытися сынове, оставишь останки младенцем своим, аж же правду и лишь лицу Твоему, насыщусь на недоитимися славе Твоей, к Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не позорюсь вовек, ниже да посмитись врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче, пути Твоего, Господи, скажи мне, стезян Твою научи меня, настави меня на истину Твою, и научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпек весь день, помяни щедрота Твоя, Господи, и милости Твоя я, яко от века суть, грех юности моя, и неведение гонь помяни, по милости да не помяни Ты, ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, все горое законоположит согрешающий на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути Господни, милости и истины, взыскающие завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много бо есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его благих водворится, душа Его благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, отче мой, вынука Господа, готой и сторнет от сети нози мои, призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищая сма, скорбь и сердце моего умножившися, от нужд моих изведи мя, вич смирение мое, труд мой, и остави вся грехи моя, вич враги мои умножившися, и ненавидение неправедни возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не простужуся, яко уповав на тя, не злоби и препякуйся мне, яко потерпеть тебя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его, помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдившийся во слове всех Твоих, и победивший в них да судить идти, себо в беззаконии зачат есим, и во грехах роди мя, мать моя, себо истинно возлюбилась и безвестная, и тайная премудрости Твоей я явил Мессии,
окропивши мя ісопами очищуся, омивши мя і паче снігу убілюся, слухом моєму дасть радості веселі, возрадуйся, кості смиренная, отврати лице Твоє грех моих і ся беззаконие моя очисти, серце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздаешь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя вознесят хвалу Твою, я каще бы восхотелось и жертвы, дал бы куба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созируются стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение все сожигаемое.

0: Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Благословенный си Христе Боже наш, и же премудрило в заявлении с пославием Духа Святаго, и теми уловлей вселенную и человека любче. Слава тебе! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Богородица, Ты и лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся. Молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, каже мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Егда снишет языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединение ся призвай согласно славим все святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый и славим Христе Боже, долго терпеливее, много милостиве, много благоутробнее, иже праведная, любя и грешная милуя, иже вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаями, наставляями достигнет сонения веры, и в разум неприступна Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения Серафим, без истления Бога, словородшую и сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твое суди мя. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восставши на мя, крепцы заскажу душу мою, и не предложи же Бога пред собою. Всебо Бог помогает мне, Господь, заступни души моей. Отврати злая врагом моим, истинное по Твоей потреби их. Волю и пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Вонмиме, услыши мя во скорбех печали моей, и смятоса гласа вражи, и остужения грешнича, яко клонично беззаконие в огне и враждоваками. Сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и ты предприди на мя, и покрыме тьма. И рехто даст мне крылека голубине, и полечу, и почию, все удалися, бегая, и водворися в пустыне. Чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко в виде беззакония, пререкания в ограде, днем я еще выйдет его и по стенам его беззаконие, и тут просади его, и неправда его не остудил, стогни его лихво лезть, яко аще бы враг поносил, и претерпел бы куба, и аще бы ненавидел на мя ведь речился, укрыл бы от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, и со мной брашен, в дому Божию ходи ко мне единомышлением, да придешь за смерть на ня, да снет в отживен, яко лукавши жилищах их посреди их, аз к Богу возвай, Господь, услыша мя, вечере за утро полудня повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, приближающейся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит, если прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшийся Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделившийся от гнева лицо Его, приближившийся сердца их, умякнувшись от лица их поощрелея, и тянутся от стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Той Тебя припитает, не даст век мове праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я студенец истления, мужа крестни припилове дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тебя, живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавить от сети ловчий, и остави се мятеж на плечма своими синитя, и под крыле Его надеющийся, оружием бытия истина Его, не убоившийся от страха ночного, и остри летящего дни, от вещи приходящей, от стрящей беса полуденного, падет острие твоя тысяча, и тьма десную к тебе же не приближится, обаче очима твоими смотришь, и воздаяние грешника возвеши, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое, не приди тебе злой, рано не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповеси тебе, сохраните во всех путях твоих, на руках возьму тебя никогда притнешу, камень ногу твою, нас подавился риска наступивший, и поперечу льва и змея, яко на мя уповай, избавлю, и попреха познай имя мое, воззовет ко мне, услыши его, с ним есть и скорби, из мой гой прославлю его, долго той дни исполню его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благословенный все Христе Боже наш, и же премудрый ловцы явлей, не спасла им Духа Святаго, и теми уловли вселенную человека любче, слава тебе, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимами дерзновения за премногие грехи наши, ты еже тебе родшего самоли Богородица Дева, много бы может моление матерника, благосердия владыки, не презри грешных мольбы си чисто, яко милости есть, и спасти моги же, и страдать от нас изволивый, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в нищаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, егда снишет языки сия, разделяши языки вышних, даже огненные языки раздаяши, в соединение вся призвая согласно славим, все святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший и херувим, и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога, Словородшую, Сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Аминь. Божий Господи, силы вся твари содеятелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честно много крестом рукописание грех наших растерзавы, и поведила тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешные, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страх от Твоей плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и преснослучного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и все святыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тебя, Господине, нашим преосвященнейшим и епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причти.

Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Мы не признаны во веки.

сошедшие силы, раздевшийся древний глаз, след согласившихся, воедины приличие божественно совокупи, винение в Троице вразумляющий верный ад.

Первоначальнейшая, Витиявы изъяви, Бескнижная, Рыбри премудрия, Заушающая словом, И от глубокие ночи, Изымающие люди бесчисленны, Блистать.

сияющий свет, Его же Сыном отеческие власти ныне являет. Сравненное озарение огненный глаз, Сион.

Родился Иси, и дух не раздел.

вечно приемший дух, обновивший очи сгодны, и всесокупленные вещества ненавистного, палительный сквер, гала же смыслов,

благодательное достояние апостолов, всего неалучающих твоего пришествия, познание духа чрезвычайного слова, речь жестокую языческих воспитательств, скоро показав огнедухновенную утверждение.

есть во всякой благостине и правде, и истине, искушающе, что есть благоугодно Богови, и не приобщайтесь к делам неплодным тьмы, паче же и обличайте, бываемое Богом от них срамное и глаголоти, вся же обличаемая от света являются, всебо являемое свет есть, всего ради глаголит, восстань, спяй и воскресни от мертвых, и освятит тебя Христос. Блюдите умом, как опасно ходите, не яко же не мудрый, но яко же премудрый, искупующее время, яко дние лукави суд. Всего ради не бывайте несмысленны, но разумевающе, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, в нем же есть труд, но паче исполняйтесь духом, глаголюще себе во псалмех и пениях, и песнях духовных, воспевающе и поющие в сердцах ваших Господи вин. И Духами Твоему.

Amen.

Рече Господень, блюдите да не презрите единого от малых сих. Глаголю по вам, яко ангели их на небесе квыну видит лице Отца моего небесного. Приди, во Сын Человеческий, взыскати и спасти погибшего. Что вам мнится, аще будет некоему человеку сповец, и забудет едино от них, не оставит ли 99 в горах, ищет заблудшая, и аще будет обрестию. Аминь, глаголю вам, яко радуется от ней паче, ниже от 99 не заблудших. Так и не есть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих. Аще же согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единим. Аще тебе послушал, приобрелось и брата твоего, аще ли тебе не послушает, пойми собой паки единого или два, да приустек двою или триех свидетелей станет вся глагол. Аще же не послушает их, повесть церкви, аще же и церковь прислушает, будет тебе, яко же язычник и мытарь. Аминь, благоволю вам, еликаще свяжете на земли, будут связаны на небеси, и еликаще разрешите на земли, будут разрешены на небесе. Паки, аминь, глаголю вам, якаще два от вас священно на земле всякой вещи, ежа

Спасся блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных и создателях, святые обители сияя всех прежде почивших отцах и братьях, все лежащих.

Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего бы душою в рази, и о еже

Еже благосердием и милостью презрите на воинство и на все защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа. Отцем всего Господи.

0: Боже сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобрани, потящие, полчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я, восстанию Божию помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающему мрачению мук и ожесточение сердец визу Твою, я же церковь живаго Бога, и замыслы их не сковерни, благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави мудрость обогати, воины, защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенное кровоизгнание сущих дома веди, алчущие напитай, недугущие страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благое, утешение подашь. Всем же воднести я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же вся веры, надежды и любви, постави паки во всех странах Святой Руси мир единомыслие, друг от другу любовь обнови в людях Твоих, я подоединим и устоединим сердцем, исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому, Ты бы си заступление победы спасения уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Молитесь о оглашении, Господи.
1: Господи, помилуй.
2: Вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их.
1: Господи, помилуй.
2: Огласи ты в

0: Соедините святейшие соборные апостольцы церкви.
1: Господи, помилуй!
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже!

Оглашенный и лицеверный, паки,

0: Духу мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение все Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: О святим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

Боже, чистый медвежий. Боже.

Радиаканство наше. Епископ потвердил пацан, сказать министра Скобов, братья святые, обители сия, и всех вас, православных христиан, да поменет Господь Бог во царствие Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Надеюсь, что это

0: свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.
1: Отдай, Господи!
0: Ангела мирна, верного наставника, хранителя души телес наших, у Господа

0: грехов и при грешении нашего Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мирами Господа просим.
1: Подай!

0: кончины живота нашего безболезненный, постыдный, мирный. И доброго отеда нас страшно, Чудище Христове, просим.
1: Подай, Господи!
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Сына Твоего, с Ним же благословен есть Иисус во пресвятой на воде, и благодаря Твоим Духом и Небесной во веки веков.

Мудростью Божьей, верою, Боже, на Бога, Царь.

Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа, будет со всеми.

помяни, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и Сиярщи, и свято-троицкой семьи лавры священного архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же дару святым Твоим сердцем, в мире целых, честных, правых, долгоденствующих, правоправящих, слово

0: Боже, поки и поки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Принесенных и освященных, честные дарем Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Я, когда человек любит Бог наш, прием его святые пренебесные мысли, свой жертвенник, во неблагоухание духовного, Боги спасна, Божественна, благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

единородного Сына Твоего, ним же благословенный си, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки.

0: Хотя если человече тело владычье, страхом приступи, да не опалишися огонь, бо есть. Божественный же пья кровь к общению, первые примирися тебя печалишим. Та же дерзая таинственная брашна ящ, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычья, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнище жизни и бессмертия, сия твари, видимое и невидимое Создателю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальное премногие ради благости, в последние дни в плоти волкися, распнися и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обновив и растревшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту небесную, и прогневать бы Твою благость, Твоя заповедь приступив, и не послушай Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобывайся и долго терпелив же многомилостив, не предал меня си погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, бореклась и человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочешь, чтобы владыку создания Твою руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь из тем спастись и в разум истины прийти, тем же я, аще недостоин есть небеси и земли, и сия превременная жизни, всего себе помяну греху и злостем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убо и мене, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля мира, и немощи человеческое исцеляя, труждающиеся обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришедай призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моей я, святынь Твою час приемля, соединиться святому Твоему телу и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее, со Отцем и Святым Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие, причистых и животворящих Твоих таинств, неже да немощим буду душей же и телом, от еже недостойно тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспримать и часть святынь Твоих. Аминь.
1: Разве не знаете вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас, братья и сестры? Сегодня Святая Церковь торжественно воспоминает величайшее священство.

0: События. Сошествие Святого Духа на апостолов. Сегодняшний праздник является началом существования Церкви Христовой, днем ее рождения. Дух Святой, будучи бестелесен, сошел на молящихся и ожидающих его апостолов в Сионской горнице в виде огненных языков и невидимо в духовном перерождении учеников Христовых. Святитель Григорий Богослов говорит, что как Сын Божий явился на земле видимо, так и Духу Святому надлежало явиться видимо. Для апостолов это было крещение Духом Святым и огнем, о котором возвещал святой Иоанн Предтечем. И как-то ветхозаветный закон, был получен среди огня и бури от самого Господа пророка Моисея, так и теперь новозаветный закон, возвещенный Христом, утвердился сошествием Святого Духа в тех же видимых знаках, что также свидетельствует о божественном происхождении. Господу угодно было низвести Дух Святой именно в этот день Пятидесятницы, когда в Иерусалиме было много народа из разных стран мира. И как повествует евангелист Лука, они, услыхав дыхание бурное, пошли к тому месту, откуда он раздавался. И там каждый из них услышал свой язык и свое наречие, вещающее о великих делах Божьих. Ученики Христовы теперь уже были явлены премудрыми ловцами человеков Церкви Христовой, провозвестниками ее новозаветных законов. И это их, оставивших распятого Христа среди распинателей и приступивших к своим обычным занятиям, их, не поверивших радостной вести, что Христос воскрес, теперь Господь укрепил животворящей силою Святого Духа. Воспомянул им всю цель пришествия своего на землю. И если раньше они боялись, то теперь они ревностно заявляют перед Синедрионом, что лучше слушать Бога и проповедовать о Христе, чем слушать фарисеев и саддукеев. Во всю землю изыдя вещание их, и в концы вселенная глагола их. Действие Святого Духа не ограничивается, следовательно, только апостолами Иерусалима, а распространяется на всех верующих во Христа во всем мире. Благодать Святого Духа, которую Церковь получила в день Пятидесятницы, всегда пребывала в нашей православной Церкви и будет пребывать в ней до скончания века. На протяжении всей истории нашей Святой Церкви не прекращается это бурное дыхание Святого Духа. Дух Святой говорил устами святых отцов на Вселенских соборах. Он низлагал ереси, действием его составлены, определены и утверждены все истины православной веры, которые мы исповедуем, которые неизменно в святости и чистоте сохранила и сейчас хранит только наша Святая Церковь. Эта сила благодати, видимо, пронзила все действия, всю жизнь Церкви Божией. Дух Святой явил неопровержимую силу в Церкви Христовой, в подвигах апостолов, мучеников, иерархов, укрепил их, чтобы с радостью и мужеством переносить бесчисленные адские страдания за Христа, совершил в них и через них бесчисленные чудеса. Церкви Христовой никогда не страшны были никакие волнения и угрозы, потому что ею руководит сила Святаго Духа. Она подобна гранитной скале, о которой разбиваются волны житейского моря, стоит твердо и неподвижно. Но Дух Святой не только руководит Церковью, Он наполняет своими дарами сердца верных своих чад. Он соделал святыми и прославил чудесами и нетлением мощей бесчисленное множество благоугодивших Богу людей и до сего дня содействует спасению каждого из нас. Поэтому вне Церкви нет благодати Святого Духа, и кто не в общении с Церковью, в того не может вселиться благодать Святого Духа, а следовательно, он спастись не может. Дорогие братья и сестры, если ученики Господа нуждались в Святом Духе, то тем более нужду в этом имеем мы, немощные душой и телом. Без Духа Божия нет истинной жизни в человеке, нет мира в душе, нет света Божия, нет правды, святости, истинной радости и блаженства. Без Святого Духа не может быть в нас и нет истинной веры, упования любви, святой простоты, чистоты сердца, никакой истинной добродетели и нет спасения. Ведь истинная цель христианской жизни, учил преподобный Серафим Саровский, стяжание Святого Духа. И каждый христианин призван быть храмом Святого Духа. Присутствие Святого Духа – это отличительный признак истинных христиан. Если же кто Духа Святаго Христова не имеет, тот и не его, говорит святой апостол Павел. Мы часто слышим краткую церковную песню за всенощной, что Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается. Дорогие братья и сестры, только благодать Святого Духа может возродить нас, укрепить нашу веру, вдохнуть в нас любовь и сделать достойными наследниками Царствия Христова. Спасение, которое должно быть для нас дороже всего на свете и которому мы так легкомысленно относимся, даром не дается. Для постижения его нам необходимо усердно подвязаться, цвести и благоухать всеми добродетелями, чтобы Дух Святой вселился в нас, оживотворил наши души, умерщвленные грехом. Для этого нужно каждому покаянием и молитвой очистить свое сердце, искренно желать и усердно стараться получить его исполнением заповедей Христовых. Кто хочет прийти ко мне, говорит преподобный Макарий Великий, сподобиться вечной жизни, стать жилищем Божиим и удостоиться Святого Духа, то должен положить такое начало. Во-первых, должно ему твердо уверовать в Господа, всецело посвятить себя словесам, заповедям Его, во всем отречься от мира, чтобы ум совершенно не был занят ничем видимым. И во-вторых, всегда надлежит ему пребывать в молитве и не отчаиваться, ожидая непрестанно посещения и помощи от Господа. И во всякое время, имея себе целью ума своего. И в-третьих, надо всегда принуждать себя ко всему доброму, соблюдению всех заповедей Господних, хотя бы и не желало твоего наше сердце, по причине пребывающего в нем греха, например, принуждать себя к смиренно-мудрию, кротости и милосердию. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем смиряться, принесем истинное покаяние, появление у нас покаянного чувства уже является свидетельством того, что наш дух ожил от греховного усыпления, ведь и Спаситель начал свое служение проповедью о покаянии. И первым словом апостольской проповеди также был призыв к покаянию. Покаяние отверзает дверь дальнейшим действиям нас, Святаго Духа Божия. Святым Духом душа, оживленная покаянием, чистотою возвышается. Но оживление души свидетельством ревности о спасении есть только начало духовной жизни. Дух человеческий ожил, но и грех со страстями и похотями еще не умер. Начинается невидимая брань с грехом и злой силой. Без помощи Божией христианин не сможет выйти победителем. Он должен сердечной молитвой обратиться к Господу за помощью. «Приди и вселись в ныне, и очисти на всякие скверны. Сердце чисто содержи во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Долгое время человек, укрепляемый благодатью, борется с грехом, иногда всю жизнь. И если не ослабеет его вера и ревность ко спасению, то наступает момент духовной жизни, когда Дух Святой преобразует христианина в жилище Божие. Человек соединяется с Богом и уже здесь, на земле, предвкушает и ощущает радость и сладость Царства Небесного. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стараться очищать свое сердце от грехов, злых помышлений, земных пристрастий, усердной молитвой и сердечным раскаянием, частой исповедью и достойным причащением святых Христовых тайн. Будем верными сынами Святой Православной Церкви, ибо только в ней благодать Святого Духа, только в ней спасение. Помолимся Господу от чистого сердца. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолом Твоим спаславой, того благиня отыми от нас, но обнови нас, молящих тися. Аминь.
1: Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, единимело с человеком, оставляйте грехи, яко благ и человеколюбец, презре моя вся в ведении и в неведении прегрешение, и сподоби меня неосужденно причаститесь божественных и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но очищение, освящение, обручение будущего живота и царствия, стены помощи, возражения сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог, милости и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Со страхом Божиим и верой.

участники повторяются по молитве по святому посещению. Первый Господи, подвижу, я потерпи воистину, что Сын Бога Бога, и что для меня грешно спасти, что ты делай весь мало. Пусти веру, я потерпи самых каких-то сделках, я самая честная кровь, а молюсь, чтобы ты помнил меня, таким тишем больным. Я же Сын, я же телом, я же движением, а не видим, да. И подумай, я судьбенно почувствую свой тайм, составление Божий, вечно, а не снова больше. Вечер твоя тайна из места не больше, печать не ты меня помни, и по врагам твоя тайна поверь. Смело в занятии дам я ты Иуда, и я ты разгонник исповедую тебя, помяни на Господи, вот так ты скажи. И дай мне суд, я ее судьи, не будь мне причин, что ты твой тайн, Господи, новое исцеление души и тела, аминь. Чашу подводит только тот, кто был на исповеди, получил благословение, и после полуночи ничего не будет.

Thank you.

имя Господне на вас, того благодати, человеколюбен, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

славы Ты, Святаго Духа, на святые Твоя ученики и апостолы, Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, святославных и степальных апостол, и подобных и богоносных отец наших, Сергия Никона, Игона, Франца, Творчих, Вижу святых отца нашего Иоанна, архиепископа Христофора Таусского и всех святых, помилуй, спаси нас, как у благ, как человек, люди, праздник.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет вину месте грешного, но общника обитися Тим Ты исподобилиси. Благодарю Тебя, ко мне недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобилиси. Но, Владыка, человека любче, нас ради умери же воскреси, и даровав нам страшное сия животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сими мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественное Твоей благодати, Твоего Царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так осего жития и шед, о надежде живота вечного, в пресносущем достину покой, и где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка, Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же вместе подал благих, и о причащении причистых, и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи, человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоя дарами и чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огонь себя поляй недостойная, да не опалишь меня, свидетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся состава во утробу сердца, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с косми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти я мы, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входа причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначальные же бесплотны, притечу Твоего премудрые апостолы, ксим же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бо единый сел и освящение наших, блажи души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же мне благодарение се в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобим меня грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченной моей души, надежда, покров и прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломейси, недостойного, причастника быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, но род же истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, о животвори меня умешленного грехом, я же милостиного Бога, любоблагоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славите Тебя во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видишь того, чем и спасение Твое, еже и силу готова пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слава людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, же исти на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должников нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, устрых, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенной просвети, не сребролюбие мира и сокровище снеска, высоту нам смиренно мудре показа, но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялось и божественной благодати Твоими снами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажение преподобне, достойно хваленчайся, ибо наставник, как божественно являя, и ныне и присно во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но при дворе, ко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почися на умоление предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, словородшую, сущую Богородицу Тя величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Молитвами пречистой Владыки нашей Богородицы Преснодевы Марии и преподобного Богоносного Отца нашего Сергия и Гумена Радонежского Господи Иисусе Христе Божий.

0: Благословен Бог наш, всегда мне пресный во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, же везде сы и все исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись явны, очистины от всяких скверны, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети. Исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовалась, Боже живе. Ибо птица обрети себе храмины, горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя. Алтари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажене живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление Его Тебе. Восхождение в сердце своем положи, в едоль плачевную их место я же положи, ибо благословение даст закона полагая, и пойдут от силы в силу явиться Бог богов Сионе, Господи Божий сил. Услыши молитву мою, внуши Божий, яко защитничи наш, твердь Божий, призы на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих, паче тысячи, зволих приметатися в дому Бога моего, паче неже житьми вселения грешничьих, яко милость истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобием. Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тебя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плены, аковля оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси все грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, кида вовеки прогневаешься на ныли, простреши гнев Твой от рода в рода. Боже, Ты обращи, оживишенные люди Твои возвеселятся, у Тебя яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речит о мне Господь Бог, я кричит мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. Бачи блеск боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость истина, святости ся. Правда и мира благобызастася, истина от земли высия, правда с небесе приничи, бо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мяко нищий, Бог едьма, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой. Уповающего на Тебя, помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего. Яко к Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благо кроток и многомилости всем призывающим Тебя, внуши, Господи, молитву мою. И во тьме глаз умоления моего в день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал Мессии. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим, все языцы лики сотворил еси, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. яко вели еси Ты, творя чудеса, Ты еси Бог един, остави меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего, исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим и прославляй имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, избавил еси душу мою от ада преисподней шагов, Боже законопреступница восставши на меня, и сон державный взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призванными и помилуйми, отдашь державу Твою от руку Твоему. И спаси, Сына, рабы Твои, я, сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящими постыдятся. Яко Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии, сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящими постыдятся. Яко Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благословен еси Христе, Боже наш, же премудрый лосы явлений, спаслав им Духа Святаго и теми уловлей вселенную, человека любче, слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы, распятия претерпев благие, спроверги смерти, смерти, воскресенье явления ко Бога. Не прес я же создалась и рукою Твоей, яви человеколюбие Твоей милостиве, прими родствую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего и не отстави милости Твоя от нас. Авраам ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко. Прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Егда снишет языки слия, разделяши языки вышние. Егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва. И согласно славим все святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые и славимые Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоотробнее, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих блага, сам Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления справи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твоя слава, яко благословенныся во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово, росшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевая наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вонше нашего творящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворил и все входы, смертью и смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бой беззаконного кома, и нес мы достойни возвести о часа нашей, возрите на высоту небесную, за не оставих им путь правды Твоей, ходих им волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святого, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и мертви плотское наше мудрование, да ветпогат, ложивший человека в нового облицемся, Тебе поживем нашему владыце и благодетелю. И так, Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище. Ты бы еси воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог нас всегда, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличился Иси Зелова, исповедание велилепо, да облеклся Иси, одеяйся светом, я коризы, простирая небо, яко кожа, покрывая водами превоисподняя своя, полагая облаки на восхождение свои, ходя на крылу ветрене, Твоей ангелы, свои духи и слуги, своя пламень огненная, основая землю на тверди, и я не преклониться век века. Бесные коризы одеяния ее на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси, предел положил еси, гоже не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воду, напоят все звери сильные, ждут она, огрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от следы камня дадят глаз. Напоя ей горы от превыспанных своих, от плода дел твоих насытится земля. Просибай ей траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, вино веселит сердце человека. Умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, жиси насадил, там и птицы во гнездятся, и родивы жилища предводительствуют ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть тьму и бысть ночь, ниже пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитите взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, собравшись в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, на дело не свое до вечера. Яко возвеличившаяся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля, твари Твоя, сие море великое, пространное, там и гадию жене с числа, животное малое с великими. Там и корабли приплавают, змей сей, гоже создалось, и ругайте сей ему, всяк тебе чай, дайте пищу им во благо время. Давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благость, отвращу же тебе лице, возмятутся. А ты меши духах и исчезнут, и в перст твой возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки возвеселиться, Господь о делях своих, презирая на землю твоею трястись, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя же. Возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, как же не быть им. Благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилось от мой бысть ночь. Яко возвеличившаяся дела Твоя, Господи, вся премудрость сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
0: Миром Господу помогай.

0: Благостояние Святой Божией в церкви и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: По святим храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих в воль Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: По великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнейшем пресвительстве во Христе диаконстве, по всем причте и людям, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Воздей начальствующих, учащих и учащихся, Господи,

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении

владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоя благодать. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, на палящей древле огненной колеснице, ревнитель и огнедохновенный, радуясь носим, еже ныне высиявшее вдохновение свыше апостолам являше, от Него же осветившееся Троицу всем сказаша.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, законы и сестрами, страны слышащиеся учеников, единому Богласу гласящим Духом благодатию, различные оглашавшиеся люди, племена и языки божественные величия, Троице ветине научающие.
0: Святители Отче наш, Алексия, моли Бога о нас, со апостолы и святители.

0: и разжизающий лютый пламень, обходящий нас, от него же избави нас, святитель Алексей премудрый, да тебя ублажаем.
1: Святитель Отче наш Алексей, моли Бога о нас, явися звезде подобно светоносце, имеет подобие образа Твоего, духовными лучами просвещая сердца верных, Богоразумие же светом лучи чудес испущаешь, и исцеление подаваешь святителю, празднующим любовью обрести.

0: Множество людей за Отечество души своя положиша. Ты же, святе Димитрия, с молитвой и любовью во днех мнозих телеса их земли предавал еси.
1: Святый благоверный княже Димитрий, моли Бога о нас. О, как и велик бысь и подвиг сей в люди твоих, причудник княже.

О, како прославися имя Божие в подвизе Твоем, княже Дмитрия, причудне, в славней победе сеей же люди российские, иго страшного освободил и

веки веков. Аминь. О пречудная Владычица, Богородиченице, на пути людей Твоих и вождей им презирающие, и тем победу на супостаты дарующие, прими молитвы.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе.

0: Славного в чудесе, великого святителя Алексея песнями священными похвалим, российского светильника и учителя, и ангельским чином сельника, и молитвенника теплока Господу, очтущих память Его.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, победу мелью во имя Троицы славимого Бога, по слову преславного Сергия, Своет во имя держалы сей Богомудрия, княже Димитрия, тем тя яко предстателя пред Богом все почитаем, и ныне присно во веки веков, аминь. Все святые души, исходя из Отца и Сына пришедой, бескнижным учеником тебе, Бога познавши, спаси, помилуй всех.

человека повеление положить не мимо едет. Хвалите Господа от земли змеи и все бездны, огонь, град, снег, голод, бурен, творящий слово Его, горы и все холмы, древа, плодоносные все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земские, все люди, князи и все судьи и земские, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, якобы не сесть имя такое единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, вместе всем преподобным Его людям, Израилевым, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему, воспойте Господеве песню, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль с отборшим Его, и сынами сегодня возрадуются о царе своем, да восхвалят их Его в лице, в симпании, в псалтире, да поют Ему, якобы говорит Господь в людях своих, и вознесет род Его спасения, восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортане и мечи обоюд острые в руках их, сотворите отмщение во языцах, облечение в людях, связать цари, будь славные, ручными оковы железными.

плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестном храме сеем, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе,

же видение огненных язык с небеси не спаславы Пресвятаго Твоего Духа, на святые Свои ученики и апостола Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, игумена Радонежского, сия России Чудотворца, святителя Алексея, митрополита Московского и святаго Благоверного, великого князя Дмитрия Донского, их же и память ныне совершаем, святых и праведных Бога Отец, Аким и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человек.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глагола моя внуши, Господи, разумей звание мое, во мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе и узришь меня, яко Бог, не хотя беззакония, Ты еси, не преклонится к Тебе лукавый, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделись и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аж же множеством милости Твоей обниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, наставь мя, оправдаю Твой враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой, яко несть по устях их истины, сердце их суетно, роб отверст гортань их, языки свои мельчаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко преогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам в роды род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселения, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении и реклоси, а обратитеся, сынове человеческие, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лето будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим, яростью Твою смутихомся. Положились и беззакония наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множе их труд и болезнь. Яко прииди кротость на ней накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего яростью исчисти. Десницу Твою так оскажи мне, и окованное мужеством, сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовався, и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил на Иси. Лето вня же видихом злая, и призи на рабы Твои, и на дела Твои, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни. Когда придешь и ко мне, прихождах не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очем моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях. Не прильпи мне сердце строптиво уклоняющего от меня, лукавого не познах, а клеветающего той искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем семне едях, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочну семьи служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедное, не исправляше пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите. От града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословен Иисус Христе Божий наш, и же премудро ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго и теми улавляй вселенную. Человека любче, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко сокровище пребогатное, многолетно в земли сокровенное, честные мощи Твои, обретошися чудоточащее, все блаженье очи святителю Алексея, от них же врачество приемлющее благ, обогащаемся, и Христа славословим глаголюще, слава прославлющему святые своя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что тебя наречем во благодатное небо, яко воссиял еси солнце правды, рай яко прозябла еси цвет нетленное, деву яко прибыла еси нетление, чистую матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях сына, всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по славеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, и избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твое, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Егда снишел язык и слияра, разделяши языки вышние, як даже огненные языки, раздаяши соединение вся, призвай, согласно славим все святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же вся зовы и ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим души нашего святи, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум непреступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови.
1: Боже, учительный, благослови, просвети лице Твое, на него помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвети, освящай всякого человека, грядущего в мир. Вознамится на нас, святи Царство, и будем не мудрым, свет неприступный. И исправи стопы наших дел, не заповеди Твои. Молитвами, причистая Твоя Матерь,